Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости. Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости. Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно.

Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости.